0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9, у Польши 8 годин. Россия атаковала Украину уначы, есть загинулая и пораненная сярод мирных жыхароў. У российском Подмосковье после атаки беспилотников гараць два логистичные центры Wildberries. Сегодня у Белостоку пройдут урочистости, присвеченные 83-й годовины паўстання у Белостоцким гетто. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подеи российско-украинской войны. Один человек загинул подчас ночной атаки россиян на Крывый Рог, информуя начальник тамтешей областной администрации Александр Ганжа у телеграм-канале. То же самое отбылось и у Херсонской области. Там за удара российского беспилотника по приватным доме загинул его 49-годовый господар. Один человек отримал ранение в вынику атаки российского БПЛА у Запорожской области. Про это поведомил начальник Запорожской мясцовой улады Иван Федоров. У вынику ночного обстрела Киева российскими оккупантами потерпели 3 человеки. Поведомляется у телеграм-канале Киевской городской войсковой администрации у неделю раницей. У свою чергу у ночь на 16 жнивня Московскую область России атаковали украинские беспилотники. Как поведомил мэр российской столицы Сергей Собянин, силы СПА сбили десятки БПЛА, которые летели на Москву. У вынику падения обломков у районе МКАДу потерпели 3 человеки, а у самим Подмосковье вспыхнули масштабные пожары на буйных логистичных объектах. Основный удар пришелся по наибуйнейшем складским комплексе Wildberries у вёсцы Каледзіна Подольского района. Площадь его каля 250 тысяч квадратных метров, и он лишится головным логистичным узлом компании. Зафиксованы могутный выбух и полымя, які охапили складские помешкания. Акрамя объекту у Подольску, еще один пожар успыхнул у Домодедове. Поводле данных анализу выдания Астра, там огонь охапил склад номер 15 у сортовально-логистичном комплексе площадь каля 16,5 тысяч квадратных метров. Об мясцовых подеях. На 16 жнивня припадая 83-я годовина паўстання у Белостоцким гетто. У Белостоку с этой нагоды сегодня отбудется шэраг мероприемств. Урочистости, присвеченные 83-й годовины паўстання, почнутся с ускладания кветок до помника Великой Синагозе и до мемориальной дошки у гонор Ицхока Мальмеда. Головная подея, як и каждый год, намечена на 12.00 для помника героям гетто на площади имя Мардыхая Тененбаума. После его завершения у 13.30 на улице Легіяновай побач з початковой школой номер 9 отбудется открытие еще одного в городе каменя памяти, присвеченного семье Атласовичев. С 2018 года в городе раздают паперовые так званые незабывайки. Их можно примацовать до одения у знак памяти и солидарности с былыми яврейскими жыхарами Белостока. Все лето волонтеры будут раздавать их подчас урочистостей для помника героям гетто и у центра города от 11 до 13 и от 14 до 16 годин. Гэта акция «Белосток памятая», падрыхтаваная Белостоцким культурным центром, над яким опекуется Музей истории польских яўрэяў «Полін». Да інших тем. У Польши и в целом у Европе імкліва выросли продажи электромобилей. Гэтаму садзейнічаюць у приватности субсидии на куплю таких автомобилей, а так само складаная ситуация на рынку палива, выкликанная узброеным конфликтом на Близком Усходе, поведомляя польское радио. Так, у першым пагодзе гэтага года у Европейском звязи было зарегистровано больше на 1 200 000 новых цалком электричных автомобилей. Гэта больше, чем на 20% от усіх новых регистраций. Таким чином, каждый пятый новый автомобиль у Европе з'являється электричным. У Польши поводле стану на конец червеня налішвалася амаль 155 тысяч цалком электричных автомобилей. А только за первое полугодие бягучего года их колькость повялічылася большим на 22 тысячи одинок. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз надворье.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье пераважно сонечно. Ападков не чакается. Температура по ветра плюс 21, плюс 28. Ветер паўднёвый с пераходом на паўночно-заходні слабы. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое. Заграничное радио FM. Музыка, як лад життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
3: Вітаю, гаспадарства. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і як звычайна ў гэты час на хвалі беларускага радыё Рацыя праект Маніфест. Падавалася б, фестывальны сезон збольшага ўжо завершаны, але не ўсе імпрэзы сказалі сваё слова. Таму карыстаемся момантам, пазначаем 5 верасня ў календарах, таму што тады менавіта ў цэнтры Варшавы адбудзецца буйны юбілейны 5 фэст «Грай». Традыцыйна на ім выступіць самыя заўважныя, мне падаецца, беларускія артысты. Гэта Вольскі, РСП, Джей Морс, Дай дарогу, Дзецюкі, а яшчэ далучацца да падзеі сёлета і маладыя артысты. Конкурс, менавіта праз які яны і змогуць гэта зрабіць, цяпер адбываецца ў сацыяльных сетках «Грай». Пра гэты рух, сам фестываль і наогул музычныя імпрэзы сёння размаўляем з суарганізатаркай фэсту «Грай» Інэц Сянкевіч.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Джеймс Блант вернулся с новым синглом «Taste Like Summer». Музычна гэта легкая, яркая и вельми летняя поп-композиция с живым ритмом, запоминальной мелодией и характерным мягким вокалом Бланта. Сонечное гучанне песни наумысно контрастуе с черным гумором видео, где звычайная автомобильная поездка перетворяется у абсурдную историю с выкраданнем человека. Релиз промеркованы до летнего сезона и протягивая ироничную линию, якой Блант апошние годы активно корыстается не только у музыцы, але и у своих клипах и социальных сетках. Джеймс Блант, «Taste Like Summer».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: love you, girl, so much.
1: Сусветный хит тыдня.
2: Royal Blood представили новый сингл «10 over 10». Ён открывает новую эру дуэта и анонсует их пятый альбом «Dead Company», запланованный на 30 листопада. В музычном плане гурт знову робит ставку на свою головную силу. Массивный бас, який представляет Майк Кэр, пропущенный праз эффекты и перетворенный амаль у гитарную стяну разом с могутными ударными от Бена Тетчера. Але гучанне стало больше резким, сырым и непосредным. Быцем дуэт свядома позбавляется от лишних студийных слоев. 10 over 10 примеркованы до анонсу Dead Company, альбома, які музыкі стваралі без дэдлайнаў і загадзя вызначанай канцэпцыі, даследуючы, наколькі далёка можна зайсці, маючы ўсяго дваіх музыкаў і 12 нот. Royal Blood, 10 over 10, на хвалях Радио Рация.
1: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что трэба, только зайсти на сторонку racia.com, знайсти спасылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Барабанщик Queen Роджер Тейлор выпустил новый сольный сингл «I See You Now». Другую песню с будущего альбома «Violence, Insane in a Beautiful World», який выйдет 18 вересня. Это теплая, спокойная рок-баллада, где на первый план выходят мелодия, стриманные инструменты и характерный хрипловатый голос Тейлора, а не масштабное стадионное гучанье Queen. Песня присвечена его жонце и рассказывает про кохание, которое с часом становится не слабейшим, а глубейшим, коли после многих годов побач починаешь по-соправдному бачить и разуметь иншего человека. Тому «I See You Now» гучить як вельми особистое признание и одночасово показывает больш интимный бок будущего сольного альбома Тейлора. Роджер Тейлор, «I See You Now».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Все, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

Watashiwa parfienio Włodzimierz des. Watashiwa tsunami onaraimas. Watashiwa hachidan shikeno ukemas. Я сказав, что як звусь, что я займаюсь, я что я мастер и восьмидан. В японском. Я теперь вице-президент Польской Федерации Цунами, Международной Федерации, так само вице-президент и так само шеф ревизионной комиссии Польской Федерации мастерства боротьбы. Восьмидан. Это мастер мастеров, ханши у японской. Это особа, якая не имеет учня, в учнями есть другие мастера.

Это значит великая хвала, великая цу, идеограмм, великая, огромная, могутная и нами хвала. Это в канджи, идеограмм. Ну и скажем так, японского мы троху там учились, но просто я теперь ранее тот крыху уже там был, скажем, говорил, писал, но это там есть несколько алфавитов, хирогана, катакана, я эти два знал, но канджи то это алфавит больше, идеограмм труднее писать просто. Так было, что я начал уже на первом курсе уже эти тренировки, ну и я щоденно тренировался, так что у меня такого вольного часу не было. Думаю, что в этих годах так само были у телебачении эти фильмы с Брусом Ли. Я начал тут была секция карате в Гайнуце, я начал там заниматься этим, но и она закончилась. После я поехал в техникум и после в Варшаву. Но там уже это, скажем, было профессионально. Ранее тут были в этих 70-х годах початки, так что это не было еще такой уровень высокий. Ну, скажем, что я занимался этим 8-10 годин каждый день. Ну, просто на зал приходили и там одну-две тренировки, а после еще я там ходил на стадион и там еще там на Жвильке в Игоре в таком студентском доме жил. Там так то выглядало. То это было связано с нашей тренировкой, с системой цунами, где у якой есть разделение на такую психику и тело. Чтобы развивать тело, наилепшим метод, наилепший, это практика мастерства борьбы. Потому что это вельми развивает человека в разных видах. Чтобы развивать эту психичную, духовную сферу, ну, тогда есть медитация дзен. Дзен из японского это медитация. Ну, так само есть разные другие методы, например, развитие так само интеллекту. Великий это начис на цунами. Скажу навод, что люди, якія ёсць тут тренируются, эти мастера, яны все с высшейшим эдукацией. Подстава – это концентрация и праца над собой, как досконалить свою психику и тело. Ну, это медитация много дает. Просто порядкует нашу психику, наши думки. Это концентрация на каком-то процессе, например, глядения, чи дыхания, чи других. Тутай ёсць націск на тое на реальную барацьбу, каб бараніцца, калі хтось там нападзе нас. Чи других. Думаю, что дякуючи тому, что я тут занимаюсь, то пережил там, а так оборонился в многих ситуациях.

большие заслуги для то для, для тех особ, которые что-то уносят больше у нашу Украину. Ну, теперь так само отримал такий крыш Virtuti Militari. Но он не такой военный, только у час покою. Это от комбатантских таких. Uh-huh. Тот президент Квашневский. Ведайте, цунами, то, как тут ситуация показывает на сторонце, все могут побачить. Цунами – это что-то международное и универсальное. Что люди не то с разных погляд на жизнь, религия, нация, и они не ма таких межов. Как что-то, например, было только связано, как то бывает в разных других мотацтвах, что связано, например, с Японией или с другими краинами. Все тут ровные, мы не глядим на это. Каждый старается працовать, досконалить свою особу. И когда будет таких больше особ, которые на этом уровне будут працовать, то думаю, что дякуючи этому мастерству, спорту, это такая платформа, чтобы они поразумевались лучше. На Беларуси там так само несколько мастеров было. Тогда были такие часы, и просто они перестали приезжать в Польшу, то я думаю, что ситуация так само политична была, мела вплив великий. Потому что мы ранее так само много имели с Федерации, то есть со Советского Союза. Ну а после этого перемен, то уже им было тяжей приезжать. Ну, они працуют, так понимаю, в Петербурге, в Москве, на Украине. Так само бывало, несколько так, Минск, Лида, Брест, Могилов, несколько раз был. Бывал, но это было в начале 90-х годов, я ездил. Ну, а после просто было так, что я поехал в Италию, и там так само часто бывал. Уже на все не хапало часу.

0: Ja měl veliké štěstí, že toto spotkal osobu mojeho mastera Richarda Murata, jaký je teď on prezidentem i on sotvoril toto tsunami i veliký i on velmi veliký měl vplyv na moje życie. В разных видах, не только это мастерство борьбы, но просто такого профессионализма великого, эдукации, потому что он юридический университет варшавский окончил, но историк, много таких чекавых тем выникло с этим. Ну и просто он выучил меня разуметь, что человек, каждый человек ценный и повинен стараться больше, чем другие, сделать что-то ценное в жизни. Не только так прожить с дня на день и все. Ну и другие, так само я скажу, это такой духовный мастер мой, Збигнев Филиппович. И он меня учил, и он был 40 годов лектором английской мовы в школе методистов в Варшаве. И я просто ему приватные лекции ходил, учил. Он меня выучил эту английскую мову вельми на высоком уровне. Не только там грамматика, но так само мова. Так что, когда я говорю, то все думают, что то не какой-то белорусский или поляк. И так само он мне вельми много про свет. Это старейший человек, и он уже не живе. Он 83 года помер. И он так само зачекавил меня мастерством, балетом, оперой, ну, такими архитектурой. И он был специалист в этом книжку там. Видав. Так що були дві особи такі, вельми цікаві, великі впливи.
1: Героями сьогоднішньої передачі були марафончик Олександр Прокоп'юк і майстер карате цунамі Володимир Парфенюк. Народжаний на Падляшше, пропагатори спорту і активного ладу життя. У передачі були використані архівні записи. Я, Анна Шайковська, розвітаюся вже сьогодні з вами. На зустрічу з черговим героєм серії «З Падляшша родом. Місце, події, люди» запрошую уже про тиждень.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Украина заявила про удар по химкомбинате у Ростовской области России. Джон Коул изнову написал про вызволение белорусских политвязнев. Гурт «Крамбамбуля» запрошая на усе белорусские корпоратыл. У студии с новинами Стась Дедерка. 1635 день войны. Силы обороны Украины минулой ночью нанесли удар по предприемстве российского военно-промыслового комплексу «Комбинат Каменский» у Каменску-Шахтинским Ростовской области. Генштаб Узбройных сил Украины поведомил, что на территории предприемства зафиксовали пожар. Комбинат вырабляет твердое ракетное палево для боеприпасов реактивных систем у залпового огню «Ураган», «Смерч», «Торнадо-С», а так само для інших ракетных и авиаційних системов. Продукция предприемства використовується для забезпечения российской армии. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар непосредственно про удар по комбинации не поведомлял. Он заявил, что в вынику ракетно-дроновой атаки на области загинули 5 человек. Тем часом в Одессе после удару дрона горит склад новой пошты, размещенный у будинку гандлевого комплекса «Эпицентр». Репрессию Беларуси. Спецпосланник президента США Дональда Трампа в Беларуси Джон Коул поведомил о соцсетце X, что политвязни могут быть вызволены наиближайшим часом. У соцсетце Яна Ковалева, сестра политвязни Ли Веромеева, звернулась до Коула с питанием, «Ти можем мы сподеваться на вызволение политвязня у наиближайшей будущине?» Коул отказал одним словом «так». Инших подробязностей не поведомил. Нагадаю, что в червени Коул так само робил запись о вызволении политвязня у соцсетце X. Он отреагировал на публікацыю лідэркі Дэмсіла ў Светланы Ціхановскай у сувязі з гадавінай выхаду на волю ейнага мужа, блогера Сергея Ціхановскага. «Іх будзе больш», напісаў тады Коул. 15 чэрвеня спецпасланнік заявляў, што неўзабаве можа чарговым разам прыбыць у Менск. Станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 879 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20 году такі статус атрымалі 4774 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы Центр «Весна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 939 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 126 жінчинов, 21 чоловік був відправлений на примусове лечення. Протягивается школьный сбор для детей политвязня. Собрано уже более 7 тысяч с запытанных 10 тысяч евро. Это выникает из информации на сайте фонду солидарности «Байсол». 48 детей уже отримали допомогу на подрыхтовку до нового навучального года. Фонд отзначил, что каждый год отримливает около 200 заявок на удел в дитячем школьном сборе. По допомогу звертаются семьи, где один из батьков або ободва находятся у зняволения альбо были осуджены по политичных мотивах. У большинства выпадков такие семьи находятся в уразливом становище, а подрыхтовка дитяти до школы становится для их додатковой финансовой нагрузкой. Плануется, что на каждое дитя до 16 годов будет выплачено по 100 евро. Заявки на отримание допомоги принимаются до 21 жнивня уключно. Працовная статистика. 13912 вакансий открыто в Беларуси для замежных граждан на портале Державной службы занятости. За 4 дни колькость повеличилась на 165, зауважаю выдание «Позерк». Неглядячи на намагание уладов по притягнению працовных мигрантов, колькость вакансий для замежников растет. Про музыку. Гурт «Крамбамбуля» на чале с Лявоном Вольским запрошая на концерт для белорусов всего света. В анонсе подея названная «Саправдным усебеларусским корпоративом». Мается на увазе онлайн-выступ на YouTube-канале «Сапультура и Лайф», який почнется 20 жнивня о 20 године по менским часе. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра у понеделок 17 жнивня на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, на Городенщине и Белосточине без остатных опадков, на Берестейщине короткочасовый дождь, махчимая навальница. Температура по ветру у ночи плюс 11-13, день 23-25 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: А кто там идет? газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
4: Колькі бярэ ксёнз з ліпнішак? Падзеленая радашкоўшчына. Юбілеі купалы коласа ў рызе.
3: Беларуская прэса 100 год таму.
4: У 1926 годзе віленская газета «Народная справа» апублікавала корэспандэнцыю з ліпнішак лідскага павету. Наш ксёнз Рачкоўскі нічым не розніцца ад усіх гэтых прарокаў у дзюхкосі, пільнуе сябе і свайго кішаня. За запаведь бярэ 20 злотых, за хрышчэнне 7 злотых, за хаўтуры 6 13 даляраў, за шлюб 100 злотых і нічога нічагусенькі не спусціць. Адна бедная удаванне мела 50 грошы да 5 злотых, вымаганых ксяндзом за пасведчанне аб смерці мужа. Дык ксёнз Рачкоўскі так і не аддаў гэтага пасведчання. Замбоны да сялян крычыць: «Хамы вы, быдла!» А чаму? Таму, што не складаеце грошай свайму пробашчу. Вось як ён трактуе нас, сялян.
3: Беларусы ў міжваенным друку.
4: Выданне «Еднасць» у 1921 годзе перадае інфармацыю з Радашковічаў Вялейскага павету. Як вядома, у Радашковічах існавала рэальная гімназія, дзе дырэктарам быў знаны беларус нябожчык Маслоўскі. Гімназію гэтую чамусь-то зачынілі. Цяпер зноў, дзякуючы вялікім заходам і старанням мясцовых і ваколічных жыхароў, удалося адчыніць беларускую рэальную сяміклясовую гімназію. Гэта важная навуковая пляцоўка вельмі ажывіць наш горад і будзе мець велізарнае значэнне для суседняй моладзі. Шкада толькі, што ўся ўсходняя старана Радашкоўскай воласці адышла да бальшавікоў, і гэткім чынам моладзь тай старонкі пазбаўлена карыстацца з добрай школы.
3: Беларусь у інтэрбельме.
4: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1932 годзе апісаў наступную падзею. Беларуская гімназія ў Рызе ладзіла святкаванне 50-х угодкаў жыцця Янкі Купалы і Якуба Коласа, у часе якога Кастусій Завітаў прачытаў лекцыю на тэму «Янка Купала і Якуб Колас у беларускім адраджэнскім руху». Пасля лекцыі выступаў гімназіяльны вучнёўскі хор і былі дэкламаваны вершы юбілятаў.
3: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кроп.ком.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше. Война в Украине. Страты в особовом складе российцев наближаются до 1,5 миллиона. Правоабаронцы звернулись до былых политвязнев по допомогу. В Белостоку ушановали героев паустання у гетто. З новинами Стась Дедерка. 1635 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наблизились до 1,470,000. За сутки показчик вырос на 1510. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, под лик веде Генштаб Украины. Тем часом российцы массово выводят гроши из РФ. По даденных службы из внешней выведки Украины со снежня 24 по червень бягучего года Российцы перевели замежным брокерам амаль 600 миллиардов рублей. Это больше, чем за попередние 7 годов разом узятое. Особливо активно гроши почали сыходить весной, коли 40% у этих переводов фактичный вывод капиталу из России. Параллельно российцы знову массово скупляют наявную валюту за красовик-червень на доляры и евро. Выдатковали амаль 159 миллиардов рублей. Это рекорд с первых месяцев полномасштабной войны. У ветцы связывают такую активность с санкциями, узмацнением жорсткости ставления заходних банков до российских грошей и страхами перед махчимым узмацнением режима после выборов у Держдуму России. Репрессию Беларуси. Правоабаронший центр «Весна» звернулся до былых политвязнев. Допоможите доведаться про станы месяца знаходжения тех, кто застався за кратами. Коли ласка, проверяйте информацию про людей, с якими вы проходили про СИЗА, Калюни и ШИЗА, да и поделитесь с ее с правоабаронцами. Конец статы. Проверить актуальные списы и статус изневоленных можно у таблицы политвязнев, измещенной на сайте prisoners.sprint96.org. Правоабаронцам важна любая информация. Где зараз находится человек, где изменился его статус альбо месяца утримания, этапование, штрафный изолятор, помешкание камерного типа, у яким он психологичным и физичным стане и так далее. Адмысловцы зауважают, что режим Лукашенко робить все, как утворить вокруг политвязня у информационный вакуум и стерти их имен из парадку дня. Але миновито уважливость и солидарность громадства допомагают пробить стену молчания. ДТЗ с белорусами у Грузии. Из лекарню выписали еще 8 белорусских туристов, которые потерпели 12 жнюня. Сирот их 5 неполногодовых. Про это поведомляет Державная агенция Белтаса с посылкой на Министерство замежных справ Беларуси. Таким чином, медичную установу уже покинули 12 из 16 потерпелых белорусов. Как поведомлялась, грузинская прокуратура выставила обвинувачение кировцу, который не утримал свой микроавтобус на дороге и той упал в тяснину. В вынику загинули 4 белоруса. Поводле следчых, кировца не имел права у отповедной категории для перевозки такой колькости пассажиров, теперь ему погрожает 10 годов изневоления. Отзначу, что за пошний час это другая автокатастрофа у Грузии, у якой загинули громадяне Беларуси. Все лето 25 липеня у Батуми у вынику стыкнения туристичного микроавтобуса с белорусскими пассажирами и легковика загинули 2 громадянина Беларуси, еще 12 человек отримали травмы разной тяжкости. У Беластоку прошла первая частка урочистостей, примеркованных до 83-й годовины паустання у Беластоцким гетто. Для помника героям гетто на площади Мардыхая Тененбаума сустрелися представники городской лады, духовенства да нашчадки беластоцких габреев. Президент города Тадеуш Трускаляски подкреслил, что солидарный супротив был доказом великой отваги.
3: 83 lata temu niemieccy okupanci przystąpili do ostatecznej likwidacji białostockiego getta, napotkali jednak opór. Stanęli przeciw nim żołnierze getta. Uczestnicy tego heroicznego zrywu wiedzieli, że nie pokonają nieludzkiej machiny zagłady, której szpony rzuciła ich historia.
4: To, że mieszkańcy narodowości żydowskiej byli tu i są, bo my ciągle mówimy o przeszłości, ale zapominamy, jest mi bardzo przykro czasami o nas tu i teraz. Lepiej powiedzieć o tym, co było, niż o tym, co jest. I byłoby miło, żeby ta uroczystość jak gdyby zmotywowała ludzi o przypomnieniu, że Żydzi jednak tutaj są.
2: Зазначила Люсі Лісоўская, прадстаўніца і актывістка Цэнтру грамадскай адукацыі Польшы і Ізраілю Беластоку. Яшчэ сёння ля вуліцы Легіяновай адбудзецца адкрыццё мемарыяльных камянёў, прысвечаных сям'і Атласовічаў. У рамках гадавіны адбудзецца даклад у галерэі Сляндзінскіх і канцэрт Бестер Квартэт у клубе Фама. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра 17 жніўня пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне Беластоцчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца. Тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцепанюка.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине. Эти варты различивать на бунт у России. С Беларуси высылают еще 11 польских святаров. У старой каменицы Могилева за мест музея будет офис российского посольства. У студии с новинами Стась Дедерка. 1635 день войны. Украина амаль удвоя нарастила применение ракетов «Фламинго» по России. С червеня Минобороны России заявила о перехопе как минимум 57 таких ракетов, тогда как с лютого по травень поведомлялось об 31. Улетку подтверждались как минимум 4 поспеховые удары «Фламинго» по российских предприемствах у Чебоксарах, Волгограде, Кирове и Самары. Реальную колькость запуска Украина не раскрывая. Военные аналитики меркуют, что рост интенсивности ударов может быть связан с поширением вытворчести этих ракетов. Меж тем, выдание The Atlantic пишет, что не глядишь на поспеховые украинские удары по российских объектах, которые уже створили проблемы для экономики России и спровоковали дефицит палива, массовых протестов в Украине не отбылось, и худким часом их худшей за все не будет, меркует автор артикулу. На его думку, российцы худшей пристосуются до новых проблем, чем выйдут супрать улады. И они остерегаются доноса у ФСБ и арыштов за любые проявы незадоволенности. При этом незадоволенность все ж расте, доля российцев, которые отчувают страх и смуток, повеличилась. Але большесть по-ранейшему лечит, что Россия рухается у правильным напрямку и виноватить у своих проблемах Захад, а не Путина. Репрессии супроть костела. Еще 11 польских католических святаров у Менско-Могилевской архидиоцезии могут покинуть Беларусь. Они не отримали дозвол от уполноваженного по справах религии и национальности на протяг религийной деятельности. Они, которые отримали таки дозвол на минимальный термин. Про это поведомляя инициатива «Христианская визия». Старшиня конференции католических бископов Беларуси митрополит Менско-Могилевский Йозеф Станевский уже накировал просьбу до Лукашенко об подаўжэнні дазволу на служэнне гэтых святароў у Беларусі. Называецца прозвішча аднаго святара з 11 Рамана Шульца, які служыў у Беларусі з 2007 году. Паведамляецца, што з ім ужо развіталіся 15 жніўня падчас імшы з нагоды свята ў небаўзяцця на свяцейшай Панны Марыі ў катэдральным касцёле ў Магілеве. Там часам у Магілеве пачаўся капітальны рамонт гістарычнага будынка, на тарцы якога намаляваны мурал з пагоней. Камяніца, якая раней прызначалася для пашырэння музея гісторыі Магілеву, нечакана была перададзеная пад аддзяленне пасольства Расійскай Федэрацыі. Такіх аддзяленняў плануецца адкрыць адразу 3 ва ўсіх усходніх абласных цэнтрах, інфармуе наша Ніва. Пратым кіраўніком расійскага аддзялення ў Магілеве прызначаны Владіслаў Дайнега. Да 2014 году ён быў депутатом городского совета украинского Алчевска от партии регионов. После початку конфликту на Донбассе перешел на бок пророссийских сил и с 2017 по 2022 год займал посаду так званого министра замежных справ непризнанной Луганской Народной Республики. Про музыку. Ресурс Яндекс.Музыка представил самые популярные сирот белорусов треки за весь час основания стриминговой платформы, это значит за 7 годов. Оказалось, что у топ-10 нема ніводнага беларускага артыста. Рэйтынг склалі расійскія музыканты. Фармальна спявачка Ганна Асці, якая на трэцім месяцы родам з Украіны, але кар'еру працягвае будаваць у Расіі. Змены надвор'я. На бліжэйшым тыдні надвор'я ў Беларусі нагадае пра тое, што восень ўжо блізка. Спёка сыдзе, з большай часткі краіны прыйдзе прахалода з дажджамі, паведамляе Еўрарадыё. У сярэднім у бліжэйшыя дні ў Беларусі будзе ад плюс 17 на поўначы да плюс 24 на поўдні краіны. Дажджы і навальніцы абяцаюць практычна кожны дзень, але кароткачасовыя. Калі верыць доўгатэрміновым прагнозам надвор'я, яны памыляюцца часцей за кароткатэрміновыя, то новых хваляў спёкі ў Беларусі у ближайший месяц не предбачится. Наоборот, на початок вересня прогнозуют дневную температуру у диапазоне плюс 14-19 градусов. Прогноз по белорусско-польским помежжи не в забаве. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшы панядзелак 17 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне і беласточчыне без істотных ападкаў, на берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца. Тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

Это значит великая хвала, великая цу, идеограмм, великая, огромная, могутная и нами хвала. Это в канджи, идеограмм. Ну и скажем так, японского мы троху там учились, но просто я теперь ранее тот крых уже там был, скажем, говорил, писал, но это там есть несколько алфавитов, хирогана, катакана, я эти два знал, но канджи то это алфавит больше идеограмм труднее писать просто. Так было, что я начал уже на первом курсе уже эти тренировки, ну и ну, я ежедневно тренировался, так что у меня такого вольного часа не было. Думаю, что в этих годах так само были в телебачении эти фильмы с Брусом Ли. Я начал, тут была секция карате в Гайнуце, я начал там заниматься этим, но и она закончилась. После я поехал в техникум и, ну, и после в Варшаву. Но там уже это, скажем, было профессионально. Ранее тут были в этих 70-х годах початки, так что это не было еще такой уровень высокий. Ну, скажем, что я занимался этим, ну, 8-10 годин каждый день. Ну, просто на зал приходили и там одну-две тренировки, а после еще я там ходил на стадион и там еще, там на Жвильке, в Игуре, в таком студентском доме жил, там так то выглядало. То это было связано с нашей тренировкой, с системой цунами, где у якой есть разделение на такую психику и тело. Чтобы развивать тело, наилепшим метод, наилепшим, это практика мастерства борьбы. Потому что это вельми развивает человека в разных видах. Чтобы развивать эту психичную, духовную сферу, ну, то тогда есть медитация дзен. Дзен из японского – это медитация. Ну, так само есть разные другие методы, например, развитие так само интеллекту. Великий это натиск на цунами. Скажу, навод, что люди, которые есть тут тренируются, эти мастера, они все с высшей эдукацией. Подстава – это концентрация и праца над собой, как досконалить свою психику и тело. Ну, это медитация много дает. Просто порядкует нашу психику, наши думки. Это концентрация на каком-то процессе, например, глядения, чи дыхания, чи других. Тут есть натиск на то и на реальную борьбу, как оборониться, когда кто-то там нападет нас. Чи других. Думаю, что дякуючи тому, что я тут занимаюсь, то пережил там, а так оборонился в многих ситуациях.

некоторые заслуги для это для тех особ, которые что-то уносят больше у нашу Украину. Ну, теперь так само отримал такий крыш Virtuti Militari. Но он не такой военный, только у час покою. Это от комбатантских таких. Тот президент Квашневский. Ведаете, цунами, то, как тут ситуация показывает на сторонце, все могут побачить. Цунами – это что-то международное и универсальное. Что люди не то с разных погляд на жизнь, религия, нация, и они не ма таких межов. Как что-то, например, было только связано, как то бывает в разных других матацтвах, что связано, например, с Японией или с другими краинами. Все тут ровные, мы не глядим на это. Каждый старается працовать, досконалить свою особу. И когда будет таких больше особ, которые на этом уровне будут працовать, то думаю, что дякуючи этому мастерству спорту, это такая платформа, чтобы они поразумевались лепше. Был на Беларуси, там так само несколько мастеров было. Тогда были такие часы, и просто они перестали приезжать в Польшу, то я думаю, что ситуация так само политична была, имела вплыв великий. Потому что мы ранее так само много имели с Федерацией, то есть со Советского Союза. Ну а после этого перемен, то уже им было тяжелее приезжать. Ну, они работают, так понимаем, в Петербурге, в Москве, на Украине. Так само бывало, несколько так, Минск, Лида, Брест, Могила, несколько раз был. Бывал, но это было в начале 90-х годов, я ездил. Ну, а после просто было так, что я поехал в Италию, и там так само часто бывал. Уже на все не хапало часу.

0: Ja měl veliké štěstí, že to spotkalo osobu mojeho mastera Richarda Murata, jaký teď je on prezidentem i on sotvoril to tsunami. I veliký i on velmi veliký měl vplyv na moje życie. В разных видах, не только это мастерство борьбы, но просто такого профессионализма великого, эдукации, потому что он юридический университет варшавский окончил, но историк, много таких интересных тем выникло с этим. Ну и просто он выучил меня разуметь, что человек, каждый человек ценный и повинен стараться больше, чем другие, сделать что-то ценное в жизни. Не только так прожить с дня на день и все. Ну и другие, так само я скажу, это такой духовный мастер мой, Збигнєв Філіпович. И он меня учил, и он был 40 годов лектором английской мовы в школе методистов в Варшаве. И я просто ему приватные лекции ходил, учил. Он меня выучил эту английскую мову вельми на высоком уровне. Не только там грамматика, но так само мова. Так что, когда я говорю, то все думают, что то не какой-то белорусский или поляк. И так само он мне вельми много про свет. Это старейший человек, и он уже не живе. Он 83 года помер. И он так само зацікавил меня мастерством, балетом, оперой, ну, такими архитектурой. И он был специалист в этом книжку там. Видав. Так що були дві особи такі, вельми цікаві, великі впливи.
1: Героями сьогоднішньої передачі були марафончик Олександр Прокоп'юк і майстер карате цунамі Володимир Парфенюк, народжений на Подляшше, пропагатори спорту і активного ладу життя. У передачі були використані архівні записи. Я, Анна Шайковська, розвітаюся вже сьогодні з вами на зустрічі з черговим героєм серії «З Подляшша родом місце, події, люди». Запрошую уже про тиждень.

танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от DJ Ricky. In the mix.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христу!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.

0: радио Ратфилда.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.